0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
10: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-507-6. 5196.
12: Огромный выбор летней обуви в Эконале на 20. Здесь выгодно.
13: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
19: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты держишь меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
7: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
8: Страховая оценила ущерб.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян ждут еще 3 короткие рабочие недели до конца года. Букет сирени опасен для дома. Специалисты назвали риски экстренного похудения к лету. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Граждан России ожидают еще 3 короткие рабочие недели до конца года. В июне, ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря. Первая короткая неделя будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, россияне будут праздновать День России, поэтому отдыхать они будут 3 дня подряд. Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре. 4 ноября страна отметит День народного единства, который выпадет на среду. Рабочими днями, соответственно, будут 2, 3 и 5, 6 ноября. Завершит год 3-дневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 декабря, выпадающий на четверг, будет выходным. После этого граждан ждут длительные новогодние праздники, передает ТАСС. Букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если поставить ее в спальне, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов. Все дело в веществе под названием сиренгин. Оно содержится в листьях и соцветиях. Это сердечный гликозид, способный вызывать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет, поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе, а в жилых комнатах держать не рекомендуется. Главные риски быстрого похудения к теплому сезону связаны с дефицитом необходимых организму веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Резкое ограничение калорий, как пояснили эксперты, оборачивается потерей не жировой, а мышечной ткани. При возвращении к обычному режиму питания сброшенные килограммы нередко набираются обратно с избытком. К тому же жесткие диеты вызывают сбои в работе желудочно-кишечного тракта и способны привести к расстройству пищевого поведения. Особую опасность представляют монодиеты, когда человек питается каким-то одним продуктом, например, гречкой, кефиром или яблоками. Такие рационы не дают организму белков, жиров, углеводов и микроэлементов в достаточном количестве. В Роскачестве посоветовали помнить, что безопасная для здоровья скорость снижения веса не более килограмма в неделю. Более быстрое похудение почти всегда означает обезвоживание и потерю мышц, а не жира. Питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белка, сложных углеводов, полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Неотъемлемой частью любой диеты должна быть регулярная физическая нагрузка.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
5: Телефон 78-60-78.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
15: Радио «Ваня».

0: Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: боюсь. Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Фаротека.
7: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
8: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
11: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
14: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
13: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама для слушателей старше 12 лет.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, Автодора, производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Уточняется, что через 9 лет доля беспилотных фур в автоперевозках может составить около 19%. Парк такой техники вырастет до 57 тысяч машин. Отмечается, что один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных и способен проходить до 300 тысяч километров в год. К 2035 году совокупная экономия участников рынка от использования этой технологии может достичь 109 миллиардов рублей ежегодно. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. В условиях снижения внутреннего валового продукта и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. По прогнозу опрошенных изданием газеты «Ру экспертов», к концу 2026 года число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое. Психологи предупредили о риске зависимости от искусственного интеллекта. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать собственные возможности. Нейросеть не столь умнее, сколь быстрее человека, и это, безусловно, помогает. Но весь вопрос в том, что она подстраивается под эмоциональное состояние пользователя. В Италии врачи диагностировали зависимость от искусственного интеллекта у 20-летней девушки. По данным местных изданий, алгоритм научился подстраиваться под эмоциональные запросы собеседницы и со временем стал для нее источником безопасности и понимания. В результате итальянка практически полностью прекратила контакты с людьми, сосредоточившись на дружбе с роботом.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня, Ваня. «Радио Ваня».
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии, море предательское.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Тавдентал. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
6: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
18: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
19: Они на

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Восхитительные ткани».

0: Полинтекс. Ленина, 53.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
13: Фа-фа-фаротека.
14: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
15: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severo55.ru.
16: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
17: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
16: Кавдентал.
17: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
19: Реклама.
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
22: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пособие по уходу за ребенком предложили увеличить. Омская область получит 850 миллионов на восстановление дорог после паводка. И в обновленном СКК Блинова пройдет турнир SFC-13. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет внесен в Госдуму. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах. Если законопроект примут, размер пособия может составить от 15,5 до 47 тысяч в месяц. Напомню, в Омской области прожиточный минимум для детей составил в этом году порядка 16 тысяч. Омские студотряды помогают в ликвидации последствий подтопления в дачном массиве Осташково. Молодежные десанты работают совместно с оперштабом, созданным по поручению губернатора. В их задачи входит расчистка дорог, укрепление дамб и помощь жителям. Также на месте ежедневно работает тяжелая техника. Завершена топографическая съемка для прокладки нового дополнительного водоотводного канала. Это позволит в будущем исключить застой воды в садоводствах. В Знаменском районе начался ремонт участка Тара-Устишим трассы Тобольск-Тара-Томск. Работы на 13-километровом участке проводят в рамках нацпроекта. Здесь ликвидируют неровности, уложат 2 слоя нового асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые знаки. Добавлю, Омской области выделено 850 миллионов на дорожную инфраструктуру в Устишимском и Знаменском районах. Это решение принято накануне на заседании правительства. Федеральное финансирование позволит продолжить восстановление дорог на севере области, пострадавших от паводка в 2024 году. Сергей Шелест сообщила о начале подготовки к зиме. Тепловая компания приступила к летней ремонтной кампании. Специалистам предстоят гидравлические испытания на 1000 километрах теплосети. В прошлом году обновили 27 километров трубопроводов, еще 30 по федеральному проекту. В этом году суммарно компания приведет в порядок более 50 километров теплосети, сообщил мэр Сергей Шелест. Он отметил, что бригады полностью укомплектованы, в наличии необходимый запас материалов и оборудования. Завершить ремонт планируется в сентябре. СКК Блинова сегодня примет 13-й турнир бойцовской лиги Александра Шлеменко. В программе 11 поединков. В главном бою вечера сойдутся мич Александр Подмарев и бразильский тяжеловес Фернандо Родригес. Торжественная церемония взвешивания и битва взглядов прошла накануне на главной сцене пешеходного Любинского. Это были новости.
0: Радио Ваня. Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
13: Телефон 78-60-78.
14: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: и счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это батарейки.
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
2: О, нос!

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт», 510-123.
4: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина, 20. Здесь выгодно.
5: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Проходит.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В России начали дорожать морепродукты. Кабмин одобрил концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Психологи предупредили о риске зависимости от искусственного интеллекта. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России начали дорожать морепродукты. На фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж, пишут «Известия». Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит. В результате ресторанные сети начали повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%, и искать более дешевые аналоги. При этом, как отмечает газета, участники рынка опасаются снижения спроса на фоне замедления потребительской активности населения. Кабмин одобрил концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Она рассчитана до 2035 года, сообщили в Минтрансе. Документ был подготовлен совместно с Ассоциацией цифровой транспорт и логистика при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, Автодора, производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Уточняется, что через 9 лет доля беспилотных фур в автоперевозках может составить около 19%. Парк такой техники вырастет до 57 тысяч машин. Отмечается, что один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных и способен проходить до 300 тысяч километров в год. К 2035 году совокупная экономия участников рынка от использования этой технологии может достичь 109 миллиардов рублей ежегодно. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. В условиях снижения внутреннего валового продукта и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. По прогнозу, опрошенных изданием «Газета.ру» экспертов, к концу 2026 года число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое. Психологи предупредили о риске зависимости от искусственного интеллекта. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать собственные возможности. Нейросеть не столь умнее, сколь быстрее человека, и это, безусловно, помогает. Но весь вопрос в том, что она подстраивается под эмоциональное состояние пользователя. В Италии врачи диагностировали зависимость от искусственного интеллекта у 20-летней девушки. По данным местных изданий, алгоритм научился подстраиваться под эмоциональные запросы собеседницы и со временем стал для нее источником безопасности и понимания. В результате итальянка практически полностью прекратила контакты с людьми, сосредоточившись на дружбе с роботом.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
8: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: А тебе никто не знает.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
6: Пора. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: счастлив с Автоволт.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
4: Включайтесь! «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
5: Радио «Ваня» навстречу новой весне!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure.
2: Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог в России. В ведомстве заявили, что такие трассы хуже переносят особенности климата нашей страны и быстрее разрушаются под воздействием шипованных шин. По данным специалистов, шипы создают на бетонных дорогах колеи и выбоины, а также повышают уровень шума. Дополнительное негативное влияние оказывают резкие перепады температур, противогололедные реагенты и нефтепродукты, которые ускоряют разрушение цементно-бетонного покрытия, пишут «Известия». При этом технология цементных дорог все же рассматривается как перспективная для некоторых регионов нашей страны.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Это произошло после того, как был арестован бывший посол Италии в Узбекистане Пьер Габриэле Пападия де Боттини по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз россиянам. И как сообщили в Ассоциации туроператоров России, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура.
2: Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу. В России растет интерес к дистанционной занятости. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. В документе указывается режим работы, порядок связи с работодателем и компенсации за использование личной техники и интернета.
1: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. Здесь находятся 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж Фтери в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкая тройку лидеров австралийские Уортон Бич, которые эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджа и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 мая, и знаете, мы не ищем легких путей. Вот могли бы же отметить, например, Международный день семей. Да, он сегодня именно празднуется 15 числа. Международный день климата, пожалуйста. Ну, в конце концов, день исчезающих видов животных, краснокнижных. Да, день калейдоскопов попроще. День московского метрополитена. Ну, а что, мы тут в Петербурге дни всех метрополитенов готовы отмечать. Но нет, день лакоманьяка.
2: Лакоманьяк – это человек, искренне увлеченный маникюром, нейл-артом, нейл по-английски это ноготь, и коллекционированием лаков для ногтей. Обычно такие люди собирают огромные домашние коллекции, постоянно пробуют новые текстуры, оттенки или техники ухода. А все началось в 2009 году, когда в одной популярной соцсети было создано тематическое сообщество. Там девушки делились впечатлениями о купленных лаках, обменивались секретами аккуратного маникюра, который можно было бы сделать самостоятельно, не прибегая к услугам маникюрных салонов. Сообщество быстро набирало популярность и вскоре вышло за рамки виртуального общения. Участницы начали организовывать лако-встречи, где общались и показывали друг другу свои сокровища, а увлечение лаками стало не просто косметической прихотью, а настоящим видом коллекционирования, ну и, разумеется, искусства. Истинные лакоманьяки покупают эти самые лаки десятками, сотнями, не жалея денег на редкие или лимитированные серии. Они с легкостью могут подобрать лак под цвет любимой машины или помады, а также готовы искать особенный оттенок по всему городу, ну, то есть настоящая такая одержимость, да, обсессион. Они бережно следят за кутикулой, постоянно тестируют базы, топы и делятся своим опытом. Я здесь уже перехожу на специальный сленг лакоманьяков.
1: Я понимаю, это люди, как бы, ну, вот они, ну, обычные, да, не то, чтобы они там собираются в одной из...
2: Нет, нет, они их там, то есть это не токсикоманы, они их, так сказать, не тестируют на обоняние, конечно. Нет, речь идет
1: вот, кстати,
2: чисто об эстетике.
1: Я бы, например, вступила в общество духа маньяков. Но не духи, которые там вот эти,
2: фанаты парфюмерии.
1: Вот, потому что я вообще, я не могу выйти ни из одного магазина, не перенюхав и не перебрызгав всем, чем только мое. Я выхожу как парфюмерная фабрика. Вот из любого косметического магазина на мне сразу все.
0: Что это было? Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия?
13: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
14: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
15: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
16: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Увидимся, блин!
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и пятница. Как говорится, поработали, можно и отдохнуть. Ну а потом отдохнем, можно и поработать. Эта неделя была короткая, так что не очень-то мы и напрягались. Но вообще по жизни, конечно, все люди рано или поздно напрягаются, чтобы достичь своих целей. И мы сегодня решили поговорить как раз про цели. Вообще психологи выяснили, что людям после 30-35 лет труднее добиться желаемого, потому что в голове начинаются всякие разные ограничения, страхи и так далее. Вот самое бесстрашное — это дети. Вижу цель, не вижу препятствий. И побежал по гаражам.
2: Ну да, ты абсолютно права, потому что взрослых, ну более-менее взрослых, да, все-таки останавливает, например, болезненный опыт и личный, и наблюдение за другими людьми. Ну так обычно умные поступают, но тем не менее никто из нас, даже самый супергений, какой-нибудь Эйнштейн, не гарантирован от факапов, от фопа, что называется по-французски, ну, то есть такой ложный, неверный шаг.
1: Ну, есть люди, которые учатся на чужих ошибках, есть люди, которые свои шишки набивают и по миллиону этих шишек, и все равно прут в направлении...
2: Прямо целая дворницка этих граблей.
1: Да, да, ну, да. Ты знаешь, как говорится, иди в направлении своей мечты, не можешь идти, хотя бы лежи, да, в ту сторону. Так вот, как вы в ту сторону долежали, спрашиваем мы у вас, как это было, какую вы ставили себе цель, и как в итоге ее достигли, через что пришлось пройти. Может быть, от чего-то отказаться. А может быть, эта самая цель у вас сейчас все еще намечена, и вы вот в данный момент как раз в ее сторону, ну, хотя бы смотрите. Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
2: Автор одного из комментариев сегодня получает подарок, сертификат для двоих на заезд при Макарцинг.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, нужно действовать очень осторожно, чтобы не потерять то, что вы долго и с большим трудом создавали.
2: Овны, женщины, в главном вас хорошо понимают, так что не стоит беспокоиться по пустякам.
1: Тельцы, мужчины, результат будет прямо пропорционален вашим усилиям, так что лучше не лениться.
2: Тельцы, женщины, стремление добиться своего во что бы то ни стало, до добра не доведет. Меняйте тактику.
1: Близнецы, мужчины, у вас обострится стремление к переменам, а терпения маловато. Не сорвитесь на опрометчивые поступки.
2: Близнецы, женщины, надо немного замедлить темп, чтобы все планы реализовались корректно.
1: Раки, мужчины, выиграет тот, кто сможет пройти по тонкому льду между риском и перестраховкой.
2: Раки, женщины, вам придется объяснять то, что лично вам давно кажется очевидным. Наберитесь терпения.
1: Львы, мужчины, принять правильное решение сложнее, чем когда-либо. Надейтесь только на собственный опыт.
2: Львы, женщины, новые знакомства вряд ли будут приятными. Вот общение со старыми знакомыми окажется и приятным, и полезным.
1: Девы, мужчины, вы единомышленники. Отлично продвигаетесь по карьерной лестнице, вот и сегодня есть неплохие шансы упрочить свои позиции.
2: Девы-женщины, станьте решительнее и увереннее в себе, и удача будет на вашей стороне.
1: Весы-мужчины, не спешите принимать заманчивое предложение, лучше все тщательно обдумать.
2: Весы-женщины, беспредельной деликатности с вашей стороны будет сложно не задеть чувства дорогого вам человека.
1: Скорпионы-мужчины, вместо того, чтобы торопиться, прочувствуйте как следует ситуацию, и тогда вы сможете ее изменить.
2: Скорпионы-женщины, на вашем месте звезды не стали бы проверять сегодня отношения на прочность.
1: Стрельцы-мужчины, приведение в порядок дел потребует от вас твердости и непопулярных мер.
2: Стрельцы-женщины, с вами приятно иметь дело, и у вас будет шанс удачно расширить круг общения.
1: Козероги-мужчины, вам придется как следует поработать. Откладывать дела в долгий ящик нельзя.
2: Козероги-женщины, в личной жизни может поменяться многое. И все же, самая правильная тактика – быть при предельно откровенной.
1: Водолеи, мужчины, хороший день для деловой встречи с кем-то из бывших коллег или партнеров на тему возобновления вашего сотрудничества.
2: Водолеи, женщины, влияние позитивных тенденций сделает этот день приятным и для дружеского общения, и для делового сотрудничества.
1: Рыбы, мужчины, если поставить перед собой четкие цели и выбрать методы их достижения, день пройдет просто отлично.
2: Рыбы, женщины, нельзя поддаваться эмоциям. Лучше рассуждать логически и искренне ценить то, что уже имеешь.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день, пятница, здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о механизмах, причем высокоэффективных механизмах достижения ваших целей. Ну, то есть есть желание, но пока это только, ну, некая хотелка, а целью оно становится тогда, когда вы продумываете пути достижения.
1: Ты знаешь, каждый идет к своей мечте по-разному. У меня, например, есть одна очень хорошая знакомая, которая хотела работать на радио. И для достижения своей этой цели нет, она не отсылала резюме на разные радиостанции и бегала на собеседование. Она пошла в храм Ксении Петербургской, написала записку, и так случилось, что в итоге таки она на радио попала. Ну, я не знаю, связано это или, может быть, какая-то вера была. Ну, конечно, она уточняла, есть ли вакансии там и так далее. Но не было такого, что она там по 10 тысяч резюме каждый день, как я, например. Мне нужно было срочно переехать из Кирова в Москву для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы оплатить свою учебу в институте. Такая вот была схема. Вот. И я, ты представляешь себе, ходила в компьютерные клубы, потому что дома не было ноутбука и компьютера. Ходила в компьютерные клубы, покупала за деньги там время. И, соответственно, рассылала. И, наконец-то все получилось. Поэтому, если у вас есть непреодолимое желание заняться чем-то, но вам кажется, что вы не подойдете или у вас может не получиться, вы попробуйте, пожалуйста.
0: Главное верить в свои силы, но здесь еще есть очень важное обстоятельство. Без дара, без так называемых склонностей к какому-либо виду профессии, ну, там, так сказать, можешь биться головой о стену, но вот я говорю, ну, дай мне в руки скрипку, найми мне самого лучшего скрипача в мире. Ну, конечно, что-то я там сыграю, какую-то мелодию, но это будет
1: так. Ну, вот я всегда говорила, что радио — это, наверное, одна из индустрий, где тебе поможет только твой талант, потому что я, например, в Москву приехала примерно так: вот я, вот мой паспорт. Ни диплома, ни прописки, не было ничего, просто я и паспорт. Ну, как мы все видим, теперь я здесь.
0: А Ксения в нашем канале в Максе нам написала: «Доброе утро, батарейки, мне 36, жили все время с уже бывшим мужем и по-прежнему нынешним сыном на съемных квартирах. Мы разошлись с мужем, и я решила взять ипотеку. Огромный процент, но ничего не поделаешь, ради нас с сыном, чтобы был свой угол, и мы счастливы».
1: Да, мне вот никогда вот не нравилось это выражение, но здесь оно, кстати, дал бог зайку, даст и лужайку. Знаешь такое?
0: Нет, я слышу впервые, но это очень неплохо. Это вообще хорошо подходит для нашей рубрики «Особые приметы», но и здесь на месте.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».
3: Я так

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
5: Я Егор Шарко.
6: Я Дима Лихачев.
5: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
6: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
4: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
7: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
8: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
9: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Молодожены могут вернуть часть денег за свадьбу, элементы шара «Держава» сохранят, и россияне назвали топ-3 уважаемых профессий. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Законопроект предлагает установить выплаты, равные сумме издержек на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. Документ направлен в правительство. Вычет предлагают предоставлять однократно только в связи с регистрацией брака и не более 400 тысяч на двоих. И суммы вычета исключат расходы на алкогольную и табачную продукцию. В Омске демонтируют шар «Держава». Один из самых узнаваемых городских символов обновят в рамках масштабной реконструкции площади Бухальца. Элементы оболочки и каркаса промаркируют и вывезут на базу городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. В дальнейшем объекту могут дать вторую жизнь. Об этом рассказали в мэрии. Осенью на площади установят новую композицию, которая сохранит форму и размер прежней и будет выполнена с использованием техники художественного литья. Сейчас идет работа над уникальными барельефами для будущего памятника. Жителям микрорайона Амур-2 окончательно перекрыли неофициальный переход через железнодорожные пути. Здесь установили железный забор. Ранее этот путь загораживали бетонными плитами, но заграждение простояло недолго. Очередное перекрытие вызвало недовольство жителей. Они считают, что через виадук ходить неудобно и небезопасно. Амичи просили сделать безопасный переход, но власти предложили им обращаться в компанию РЖД, поскольку именно эта организация является владельцем инфраструктуры. В Омске в рамках акции «Ночь музеев» начнет работу музей городских раковин. Он расположится на улице Гагарина, 20. В основе экспозиции частная коллекция, собранная на протяжении более 10 лет. Здесь можно увидеть более 20 тысяч раковин моллюсков, часть из которых занесена в реестр раковин рекордных размеров. Кроме того, в музее есть лавка с украшениями, ракушками и жемчугом. Музей начнет работу в субботу в 18 часов и затем будет работать ежедневно. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Более трети респондентов поместили на первую строчку врачей, медсестер и других медработников. На второй строчке – учителя и воспитатели. Замыкают тройку лидеров военнослужащие. Также, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. Это были новости.
0: Радио «Фаня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Фаня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о целях, которых вы добились, которым долго шли, что вы для этого делали, кого по пути потеряли, а кого приобрели, такое тоже может быть. И вот у нас сообщение от Сергея Хапуженкова. Привет, батарейки. С вами Жуковка, Брянская область. Что хочу сказать. Я женился в 38 лет, сыну уже 12. Посадил большой сад, построил шикарный дом. Все у нас замечательно, идем дальше. Так что вот это вот утверждение, что людям после 30 труднее добиться желаемого, мол, это психологи сказали, я не приемлю. У меня жена психолог, и я не особо-то доверяю таким людям. Интересно, да? То есть, как бы жена психолог, он говорит, я не особо им верю. Так, Сереж, дорогой, так и сказано же, что труднее, но не невозможно. И более того, возможно, вы попали в те великолепные 10%, которые до 90 лет будут как паровоз переть.
1: Я сейчас вспомнил довлатовскую историю про одного его знакомого писателя, у которого были, ну, некоторые физиологические проблемы в вот этом маленькой комнатке, в которой запираются все женатые мужчины. Вот, и он там написал себе на двери, чтобы увидеть вот, да, вот перед лицом надпись «Трудно». Не означает невозможно. Ну и мы, значит, продолжаем следующим мужественным напутствием от Василия Филипповича Маргелова. Любой десантник русский знает это имя, это отец ВДВ. «Сбит с ног, сражайся на коленях, идти не можешь». Лежа наступай. Это спасибо огромное за напоминание Павлу из Кургана.
0: Ирина из Оренбурга. Я в юном возрасте планировала стать депутатом, пишет Ира, также в нашем канале в Максе, который называется Радио Ваня. Так вот, мне сейчас 45, и в каком-то смысле мне удалось достичь желаемого. Вышла замуж, родила детей, и я в нашем дружном государстве, в семье, своего рода депутат. А еще министр финансов, образования, медицины, Роспотребнадзор, ревизор. Вот бы еще платили так же, да? Подчиняюсь только президенту, мужу, старшему сыну 22, готовится к свадьбе, создавать будет свое государство. 17 дочери, она студентка. В общем-то, всего я добилась. А сегодня Международный день семьи, напоминает Ирина и поздравляет всех слушателей с этим замечательным праздником.
1: А Екатерина Сергеевна ВКонтакте, бодрое утро, батарейки. Спасибо, напомнили момент из фильма «Чародеи». Видишь цель? Вижу. Видишь препятствие? Не вижу. Ну, да, мы, собственно, отсюда и взяли. Моя цель, пишет Катя, была вырастить детей. Сейчас хочу видеть почаще внучек и крестницу. С подругами чаще общаться. И здоровье. Главное – здоровье. А еще очень хочу толстовку выиграть у вас. Она бывает редко, но я не унываю. Я думаю, что, Катюша, тебе, ну, должно повезти в этом году.
0: Сегодняшний же приз выглядит несколько иначе. Это сертификат для двоих на заезд Примакарте.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Почему день

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор.
6: Найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
4: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
4: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Очереди бесят и гостей, и персонал.
12: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
11: Долго внедрять?
12: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
11: А доплаты?
12: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
13: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, пятница. Сегодня вы рассказываете ваши суперсчастливые истории, достижения высоких, а может быть, таких, знаете, низкорослых целей. Но, тем не менее, главное, что победа была одержана. Ксения Обухова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Помните тот мем? С самого начала у меня был какой-то план. Ну вот и у меня, пишет Ксюша, с самого начала был план выжить после 30, и я его придерживаюсь. А на самом деле нужно просто радоваться мелочам и маленьким достижениям, ведь грандиозные цели не достигаются за одно действие, так сказать, в один присест. Так что после 30 нужно браться осмысленно за свою жизнь и не слушать всяких психологов. Поэтому всем желаю удачи в реализации их грез.
1: Лена Леткина. В прошлом году я полностью решила выйти из зоны комфорта и пошла заниматься танцами. И знаете, мне это принесло новые знакомства и общение, классные эмоции, больше активности, выступления и красивые наряды. Бонусом еще и фигуру исправила. Всем отличного настроения. Вот вам, пожалуйста, маленькими шажочками к достижению большой цели. А знаете ли, красивая фигура – это ого-го, какая цель?
0: Гоша хороший. К 39 годам у меня есть квартира, машина, к тому моменту две работы, ну, к тому давнему, который был 2 часа назад. В 39 все оставил, переехал в Питер для своей цели – найти стабильную работу, далее ипотека. Если повезет, то создание семьи. Как думаете, это и есть кризис среднего возраста? Я думаю, что вы, дорогой Гоша, счастливый, его преодолеваете, потому что кто-то на нем зависает, то есть начинает себя с большим удовольствием жалеть, раздражаться.
1: И главное, сидеть на одном месте при этом.
0: Да-да-да, и главное, ни в коем случае ничего не делать.
1: Не шевелиться. Нет? Сохраняет энергию для чего-то. Вот Лена пишет, мне 47 в нашем канале в Максе, Радио Ваня. Мне 47, и я мечтаю искупаться в море. Знаете, вот так сложилось, что ну не была я на море, но я верю, что смогу, и после черной полосы будет белая удача. Всем, Лена, конечно, конечно, у вас все получится. Я знаю много людей, которые в 50, да что там, и в 60 лет вообще переезжали в какие-то другие города, а то и страны. Вот, одна из них, даже одна из женщин вот таких, родила мне мужа.
0: Я думал, у тебя будет что-то экзотичное. А, муж.
1: Вот, Анастасия Линник. Моим бонусом к 38 годам стал третий малыш. Он родился 4 марта этого года. И теперь ежедневная цель – выстоять. В общем-то, достигнуто что? Подумаешь, 38. Опять же, ориентируясь на моих знакомых. Вот 42 одна родила недавно. Первого, между прочим.
0: Да, и до сих пор вертикальная.
2: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метрополитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

0: можно было отлучиться, например, на обед тоже, не в столовку, а к себе домой. И сейчас, знаете ли, я могу за буквально минут 15 добраться до работы, не толкаться в транспорте. Это ж полжизни можно в нем провести. С машиной-то не сложилось у меня, не вожу я. В общем, 4 года назад моя мечта сбылась. Купила квартиру, живу и радуюсь. Тебе следующая мечта. Жилье на юге России, чтобы приезжать и жить там в летний период. Всем благ исполнения их заветных планов и желаний.
1: Чудесно. А Дмитрий Дербин не менее оптимистичен. Он пишет в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. В студенчестве очень хотел себе Passat B5. И по стечению обстоятельств мне его подарили на свадьбу.
0: Хорошенький подарочек. Мне вот подарили чайник на свадьбу.
1: А мне кусок запеченной форели. Это, кстати, абсолютная правда. Я очень хотел продолжать Дима себе мотоцикл и поехать на нем из Питера домой 1100 километров. У меня есть мотоцикл, и я съездил. Я очень хотел себе участок и загородный дом. У меня есть участок, начало уже положено, скоро дом достроится. Все делаю сам. Если это сделал другой человек, ну, значит, в принципе, я могу. Главное думать о своей цели и думать, как можно ее реализовать мелкими этапами, и тогда у вас все получится.
0: Ну, хороший такой рецепт.
1: На самом деле, это вот лейтмотив сегодняшних сообщений от слушателей, когда говорят, да, дорога в 1000 ли начинается с одного шага. Древние китайцы, Лао Цзы, да, так говорил. Поэтому, когда ты представляешь себе всю цель полностью, да, ну, нужно разделить на этапы, и тогда просто будет проще, и будет ускорение, и, ну, как минимум, движение.
0: Алексей, мы не очень поняли. Можете еще раз разжевать?
1: Еще раз разжевать? У меня сегодня во рту маковой росины не было. Вы издеваетесь.
0: Да, друзья. Кстати, еще очень хороший рецепт, когда ты уже представляешь себя в каких-то обстоятельствах и в данном месте, где бы ты хотел оказаться, как будто это уже произошло. Но это уже из области, конечно, фантастики. И там, да, уже это не психологические приемы.
1: И
0: я на море, я на море. Ну, на Балтийском же на море.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
10: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
11: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: And

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure.
2: Росавтодор раскритиковал идею строительства цементных дорог в России. В ведомстве заявили, что такие трассы хуже переносят особенности климата нашей страны и быстрее разрушаются под воздействием шипованных шин. По данным специалистов, шипы создают на бетонных дорогах колеи и выбоины, а также повышают уровень шума. Дополнительное негативное влияние оказывают резкие перепады температур, противогололедные реагенты и нефтепродукты, которые ускоряют разрушение цементно-бетонного покрытия, пишут «Известия». При этом технология цементных дорог все же рассматривается как перспективная для некоторых регионов нашей страны.
1: Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Это произошло после того, как был арестован бывший посол Италии в Узбекистане Пьер Габриэле Пападия де Боттини по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз россиянам. И как сообщили в Ассоциации туроператоров России, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура.
2: Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу. В России растет интерес к дистанционной занятости. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. В документе указывается режим работы, порядок связи с работодателем и компенсации за использование личной техники и интернета.
1: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. Здесь находятся 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж Фтери в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкая тройку лидеров австралийские Уортон Бич, которые эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 мая, и знаете, мы не ищем легких путей. Вот могли бы же отметить, например, Международный день семей. Да, он сегодня именно празднуется 15 числа. Международный день климата, пожалуйста. Ну, в конце концов, день исчезающих видов животных, краснокнижных. Да, день калейдоскопов попроще. День московского метрополитена. Ну, а что, мы тут в Петербурге дни всех метрополитенов готовы отмечать. Но нет, день лакоманьяка.
1: Лакоманьяк – это человек, искренне увлеченный маникюром, нейл-артом, нейл по-английски – это ноготь, и коллекционированием лаков для ногтей. Обычно такие люди собирают огромные домашние коллекции, постоянно пробуют новые текстуры, оттенки или техники ухода. А все началось в 2009 году, когда в одной популярной соцсети было создано тематическое сообщество. Там девушки делились впечатлениями о купленных лаках, обменивались секретами аккуратного маникюра, который можно было бы сделать самостоятельно, не прибегая к услугам маникюрных салонов. Сообщество быстро набирало популярность и вскоре вышло за рамки виртуального общения. Участницы начали организовывать лаковстречи, где общались и показывали друг другу свои сокровища, а увлечение лаками стало не просто косметической прихотью, а настоящим видом коллекционирования, ну и, разумеется, искусства. Истинные лакоманьяки покупают эти самые лаки десятками, сотнями, не жалея денег на редкие или лимитированные серии. Они с легкостью могут подобрать лак под цвет любимой машины или помады, а также готовы искать особенный оттенок по всему городу, ну, то есть настоящая такая одержимость, да, обсессион. Они бережно следят за кутикулой, постоянно тестируют базы, топы и делятся своим опытом. Я здесь уже перехожу на специальный сленг лакоманьяков.
0: Я понимаю, это люди, как бы, ну, вот они, ну, обычные, да, не то, чтобы они там собираются в одной из...
1: Нет, они их там, то есть это не токсикоманы, они их, так сказать, не тестируют на обоняние, конечно. Нет, речь идет,
0: кстати,
1: чисто об эстетике.
0: Я бы, например, вступила в общество духа маньяков. Ну, не духи, которые там вот эти, а вот...
1: Фанаты парфюмерии.
0: Вот, потому что я не могу выйти ни из одного магазина, не перенюхав и не перебрызгав всем, чем только мой. Я выхожу как парфюмерная фабрика. Вот из любого косметического магазина на мне сразу все.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, 1 этаж и «Маяк 1, 3 этаж.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
9: Казан Мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: Они на

0: счастлив Сантамол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Батарейки заряжаем на отлично! С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали море на его название.
3: На картинке подсказки у нас молодой человек делает предложение девушке на фоне красного сердца. И многие сразу же решили, что это, конечно, Красное море. А что может быть еще? Но это было бы слишком просто, да? Да, коробочка красная, в котором кольцо помолвочное он и предлагает девушке надеть. Да, фон подходящий, но море не красное. Еще мне очень понравилось объяснение по поводу моря Лаптевых. Ну, муж и жена, два сапога пара, может быть, море Лаптевых, пишет Гоша Хороший. Смотрите, во-первых, они еще не муж и жена, они еще жених и невеста. Причем невеста она стала вот только что на ваших глазах. Светлана вот предположила, что это Черное море, и действительно... Жених на церемонии в основном бывает в черном костюме.
2: Да.
3: По классике. Но невеста-то в белом тоже по классике.
2: Тут еще вот девушки предлагают охотское, ну, в смысле, охота. Замуж-то ей охота.
3: Да, а я думала, что он охотился за ней. Ну как, охотник, это его добыча теперь. Жена.
2: Или ей вдруг ассоциация охоты, ну, в смысле, с напитком, праздничным.
3: А море любви как тебе? Да, тоже же может быть такое.
2: Море любви, это скорее какая-то поэтическая, да, территория.
3: Ну, мы же не сказали, что это настоящее должно быть море. Может, мы такое имели в виду.
2: Ну, знаете, что так можно все что угодно интерпретировать.
3: Ну, ты знаешь, когда говорят, ваш корабль отправляется, любви отправляется. Да. Ну, вот эта женщина, которая читает.
2: Напутствие это, да. Поздравительное.
3: Да, друзья, значит, смотрите, мы загадали сегодня, конечно же, Белое море, невеста в белом, она стала только что невестой, и с правильным ответом от всей души поздравляем
2: Аллу Артеменко, которая получает фирменную сумку Шопер от радио Ваня.
3: А вот сумка как раз красная.
1: Смех, зарядка для пресса, утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Огромный выбор летней обуви в Эконоленина 20. Здесь выгодно.
3: Фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового

0: Детектива.
1: Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться.
0: Количество мест ограничено.
1: 20 лет РКК 17, корпус 1.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
7: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Батарейки. Очень полезный энергетик на радио «Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Общественная палата рекомендовала внести уроки о ДТП в курс «Разговоры о важном». В Росстандарте сообщили о разработке нового ГОСТа для комнат матери и ребенка. В Минтрансе анонсировали первую поездку беспилотных КАМАЗов за пределы России.
2: Общественная палата рекомендовала внести уроки о ДТП в курс «Разговоры о важном». У автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о правах и мерах поддержки пострадавших в аварии. Это происходит из-за неудовлетворительной координации между медицинскими организациями и правоохранительными органами, а также со страховыми компаниями, отметили эксперты. Они подготовили рекомендации правительству, МВД, Генпрокуратуре, Минздраву, Минпросвещения и другим ведомствам, пишет РБК. Уточняется, что предложения были подготовлены комиссией по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и приняты по итогам голосования членов общественной палаты.
1: В Росстандарте сообщили о разработке нового ГОСТа для комнат матери и ребенка. Будут установлены единые правила для организации и эксплуатации таких помещений вообще местах. Руководитель ведомства Антон Шалаев отметил, что стандартизация услуг должна учитывать требования регуляторов на безопасность и комфорт посетителей, пишет ТАСС. Стандарт формирует понятные требования к оборудованию, материалам, мебели и сервисным решениям для общественных пространств. Для семей это возможность получать сопоставимый уровень комфорта и безопасности, независимо от типа объекта, пояснила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
2: В Минтрансе анонсировали первую поездку беспилотных КАМАЗов за пределы России. «Мы подошли впрямую к тому, что беспилотный транспорт на дорогах общего пользования может идти через границу. Сделать это было достаточно тяжело. И тем не менее, 28 мая будет совершена первая трансграничная перевозка грузов беспилотными КАМАЗами», пояснил статс-секретарь, заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев. Он добавил, что по отечественным трассам уже курсирует 101 беспилотный грузовик. Суммарно они преодолели свыше 14,5 миллионов километров без единой аварии.
1: В систему среднего образования Казахстана внедрят искусственный интеллект. Соответствующий указ подписал президент государства Касым Жомарт Токаев. Согласно документу, в этом году ко дню знаний все школы республики будут обеспечены прежде всего стабильным высокоскоростным интернетом. Кроме того, с 1 сентября будет принят план мер по использованию ИИ в образовательном процессе в качестве дополнительного эффективного инструмента, но, как подчеркнуто в президентском указе, без ущерба и подмены профессиональной деятельности педагогов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, нужно действовать очень осторожно, чтобы не потерять то, что вы долго и с большим трудом создавали.
2: Овны женщины в главном вас хорошо понимают, так что не стоит беспокоиться по пустякам.
1: Тельцы мужчины, результат будет прямо пропорционален вашим усилиям, так что лучше не лениться.
2: Тельцы женщины, стремление добиться своего во что бы то ни стало, до добра не доведет. Меняйте тактику.
1: Близнецы мужчины, у вас обострится стремление к переменам, а терпения маловато. Не сорвитесь на опрометчивые поступки.
2: Близнецы женщины, надо немного замедлить темп, чтобы все планы реализовались корректно.
1: Раки мужчины, выиграет тот, кто сможет пройти по тонкому льду между риском и перестраховкой.
2: Раки женщины, вам придется объяснять то, что лично вам давно кажется очевидным. Наберитесь терпения.
1: Львы мужчины, принять правильное решение сложнее, чем когда-либо. Надейтесь только на собственный опыт.
2: Львы женщины, новые знакомства вряд ли будут приятными. Вот общение со старыми знакомыми окажется и приятным, и полезным.
1: Девы мужчины, вы единомышленники. Отлично продвигаетесь по карьерной лестнице, вот и сегодня есть неплохие шансы упрочить свои позиции.
2: Девы-женщины, станьте решительнее и увереннее в себе, и удача будет на вашей стороне.
1: Весы-мужчины, не спешите принимать заманчивое предложение, лучше все тщательно обдумать.
2: Весы-женщины, беспредельной деликатности с вашей стороны будет сложно не задеть чувства дорогого вам человека.
1: Скорпионы-мужчины, вместо того, чтобы торопиться, прочувствуйте как следует ситуацию, и тогда вы сможете ее изменить.
2: Скорпионы-женщины, на вашем месте звезды не стали бы проверять сегодня отношения на прочность.
1: Стрельцы-мужчины, приведение в порядок дел потребует от вас твердости и непопулярных мер.
2: Стрельцы-женщины, с вами приятно иметь дело, и у вас будет шанс удачно расширить круг общения.
1: Козероги-мужчины, вам придется как следует поработать. Откладывать дела в долгий ящик нельзя.
2: Козероги-женщины, в личной жизни может поменяться многое. И все же, самая правильная тактика – быть предельно откровенной.
1: Водолеи мужчины, хороший день для деловой встречи с кем-то из бывших коллег или партнеров на тему возобновления вашего сотрудничества.
2: Водолеи женщины, влияние позитивных тенденций сделает этот день приятным и для дружеского общения, и для делового сотрудничества.
1: Рыбы мужчины, если поставить перед собой четкие цели и выбрать методы их достижения, день пройдет просто отлично.
2: Рыбы женщины, нельзя поддаваться эмоциям. Лучше рассуждать логически и искренне ценить то, что уже имеешь.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Весной мы купим овощи и фрукты.
6: Потом игрушки.
5: Потом продукты.
7: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
10: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу «Биз на бис».
1: Британский автор-исполнитель и композитор Элтон Джон завершил работу над альбомом, который станет 36-м в его дискографии. Об этом он объявил на церемонии вручения музыкальной премии имени Гленна Гулда в Торонто. По словам 79-летнего артиста, новая музыка будет отличаться от всего, что он выпускал ранее. Он уточнил, что работа над альбомом началась еще в 2023 году, сразу после того, как он официально завершил гастрольную деятельность, отыграв более 300 концертных шоу в рамках тура «Farewell Yellow Brick Road». Выступая перед гостями премии, Элтон Джон уточнил, что ему пришлось прибегнуть к новому способу написания песен. Сперва сочинить мелодию, только потом уже браться за текст. «В последнее время у меня проблемы со зрением, а я всегда записываю песни, глядя на текст и подстраиваясь под него, так что сейчас я в некотором роде в патовой ситуации», — произнес он. Напомним, премьера предыдущей пластинки Элтона Джона «Who Believes in Angels» состоялась в прошлом году. В ее записи также приняла участие американская певица Бренди Карлайл.
2: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова отметили 35 лет со дня знакомства. Одна из самых крепких пар российского кинематографа впервые встретилась 7 мая 1991 года на Мосфильме. Об этом народный артист рассказал во время своего творческого вечера, где несколько раз с теплотой вспоминал супругу. Певцов поделился забавным случаем из жизни. «Как-то мы ехали из Краснодара в Сочи на машине. На переднем сиденье всю дорогу молчал парень-адыгеец, а часа через два вдруг спросил: «Скажите, Дмитрий, а это правда, что Ольга Дроздова ваша жена?» Я ответил: «Да». А он говорит: «Ай, молодец!»
0: Звездотека. Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: И сегодня последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любви, стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы нам рассказываете счастливые случаи из вашей жизни, когда вы поставили перед собой цель, наметили механизмы ее реализации, и все у вас получилось. Об этом рассказывает Евгения из Омска. Она отметилась в канале «Радио Ваня в Максе». «Мне 43, моя цель на данный момент привести огород в порядок. Вообще-то я стройная, красивая, одна, а одной тяжеловато. Сильно и быстро зарастает все травой. Что я для этого сделала? Наконец-то смогла выделить деньги на материал, которым закрою грядки, и, соответственно, трава
1: перестанет расти. Это спанбонд, я знаю».
0: Вот видишь, ты даже в курсе.
1: Да-да-да.
0: «Будет расти только то, что надо. И цель — найти мужчину, который не боится ответственности. Что я для этого делаю? Ищу, но пока встречаются не те. Все какие-то сорняки. Копаюсь-то, ищу-то я на огороде».
1: Клубничку.
0: Какую-либо. Послащ!
1: Вот у Наташеньки тоже тут вопрос примерно похожий. Привет из Иваново. К 40 годам, два неудачных брака, любимая лапочка, дочка, 20 лет стажа на любимой же работе. Хочу найти свое счастье. Надеюсь, все получится. Ничего страшного. Я вот всегда люблю говорить, что когда человек один раз вышел замуж, ну, девушка вышла замуж второй раз, это не значит, что она маленькая сидела и думала: вырасту и раза три замуж выйду. Конечно, нет. Просто так получилось. И обязательно вы обретете свое счастье.
0: Ирина Юрьевна Заливнова. Здесь же в Максе позитивные люди. Привет вам из Пензенской области.
1: Вау.
0: Я всегда мечтала носить форму, и к 33 годам мечта осуществилась. Я работаю уже третий год в губернаторском казачьем кадетском корпусе в звании младшего вахмистра. Люблю свою семью, двух деток, Ярослава и Варвару, свою работу и своих коллег и студентов. Всем прекрасно. Красных выходных. Люба, братцы, жить.
1: Всем, кроме Николая. У него самая главная цель – как-то проснуться и доехать до работы. Пожелаем же удачи, Коле.
2: Коля, там, держись, нормально все будет. Что ты, доедешь ты? Это сам, верь в себя.
3: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы знаете, психологи выяснили, что людям после 30 труднее добиться желаемого. Именно так начиналась наша сегодняшняя тема. И вы рассказывали, как вы лично добились своих целей. Еще немного ваших сообщений. Вот, например, Мила Страхова. Это, наверное, английские психологи так решили. На самом деле, считает Мила, человек до 30 лет учится, набирается опыта. С 30 до 50 продвигает свои идеи и цели, а после 50 приходит пора делиться опытом и быть наставником. Правда, вот молодежь, как правило, плевать хотела на опыт предыдущих поколений. Нафиг им не нужны наставники, сохраняя.

0: Я орфографию автора. Они снова и снова изобретают велосипед. С одной стороны, я бы могла с этим согласиться, действительно, почему бы нет. С другой стороны, времена меняются. Когда вам было 20, у вас не было такого количества информации в доступе. И сейчас, советуя что-то, вы не можете быть авторитетом в полной мере, потому что со всех сторон льются еще другие мнения. Мнения, которые раньше были нам недоступны.
1: Конечно. Вы понимаете, какая история? Еще 500 лет тому назад с вашими нынешними знаниями, которые вы бы стали обнародовать, вас бы просто сожгли на главной площади вашего города, ребята.
0: Ведьма!
1: Да, Джордана Бруно, ученый или топливо, да. Алена в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. После 30, наоборот, проще. Никто не указ, и делаешь, как сама считаешь нужным. Вижу цель, не вижу препятствий, да, все так. У меня была цель дом, дети, любимая работа. И именно после 30 лет все это приобрела, когда прекратила обращать внимание на мнение окружающих. Леночка, 50 годиков.
0: Ну, а победил у нас сегодня Дмитрий Дербин. В студенчестве Дима очень себе хотел автомобиль, и по стечению обстоятельств именно такой, какой он хотел, подарили на свадьбу. Да, не сам, но хотел – получил. Потом хотел мотоцикл, и доехать из Петербурга до своего дома, там 1100 километров. У меня есть мотоцикл, и я съездил на нем 1100 километров. Хотел загородный участок и дом? Все, начало положено, скоро уже будет дом, участок в наличии. Я все делаю сам, пишет Дима. Если это сделал другой человек, значит и я могу сделать. Главное думать о своей цели, как можно ее реализовать мелкими шагами, какими-то этапами, и тогда у вас все получится. Дима, спасибо вам за сообщение и спасибо, что вернулся.
1: Дима дома.
0: Дима дома, и Дима получает сегодня приз.
1: А это роскошный сертификат для двоих на заезд «Прима-картинг». Крытый картодром в Санкт-Петербурге. Место, которое дарит настоящие незабываемые эмоции, адреналин. Улица Магнитогорская, 51Ю.
0: Ну а то, что Дмитрию адреналина всегда недостаточно, мы уже поняли.
2: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
10: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
11: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
12: Я Егор Шарков.
13: Я Дима Лихачев.
12: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
13: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
11: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
14: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
15: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
19: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
20: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали пугать россиян отменой заграничных путевок. Виталий Хаценко анонсировал строительство новых спортплощадок в селах и назван самый популярный русский классик в этом году. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Телефонные мошенники пугают россиян отменой заграничных путевок. Злоумышленники звонят туристам и сообщают, что их тур отменен из-за вспышки ротавирусного заболевания в отеле. Затем предлагают вернуть деньги за поездку и подобрать новые горячие путевки. Как только отдыхающие переводят деньги, мошенники прекращают связь. Случаи мошенничества уже зафиксированы на популярных направлениях в Турцию и Египет. В Омске продолжается третий этап ремонта подземного перехода по улице Интернациональная Герцена. Рабочие проводят демонтаж, а после начнут устанавливать опалубку для бетонирования нижнего марша и приступят к облицовке стен и ступеней полированным гранитом. Завершение работ на участке запланировано на 1 июля. Все этапы работ на подземном переходе планируют закончить ко дню города. В Омской области в этом году откроют 9 новых площадок ГТО. Современные спортивные пространства появятся в районах и будут доступны для всех желающих. Площадки будут оборудованы в Омском, Большереченском, Москаленском, Марьяновском, Крутинском, Тарском, Калачинском, Муромцевском и Черлакском районах, рассказал губернатор. Создание новых спортивных пространств направлено на расширение возможностей для систематических занятий спортом. Завтра Омск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На один вечер культурные учреждения города продлят часы работы и будут готовы принимать гостей до полуночи, в отдельных случаях до часа ночи. Неравнодушных к искусству ждут выставки, образовательные программы, исторические реконструкции, мастер-классы, спектакли и концерты. Торжественный старт акции запланирован в 18 часов на сцене улицы Музейной. Ближайшие улицы также превратятся в большую пешеходную зону, где можно будет познакомиться с работами омских мастеров. Самым популярным русским классиком среди россиян в этом году стал Михаил Булгаков. Он также оказался вторым по востребованности среди русских классиков и вошел в десятку самых продаваемых классиков мировой литературы. Также в топ наиболее популярных русских писателей 20 века вошли Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький и Александр Куприн. Первое место среди самых популярных авторов всей русской классической литературы занял Федор Достоевский. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 15 мая, в Омске вечером возможен дождь. Температура днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба и будет падать. В субботу повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Они на

0: счастлив Сандовол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
4: 12+.
3: Ваня.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78 60 78.
3: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
10: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
11: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
12: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
13: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эпидемиолог назвал основных переносчиков хантавируса в России. Юрист напомнил, когда могут отказать в вычете при покупке жилья. Мошенники начали похищать средства с мобильных счетов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Полевки и обычные мыши являются основными переносчиками хантавируса в России. Об этом сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. Хантавирус, так же как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса – мыши-полевки, живущие в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут, цитируют его РИА Новости. Также он рассказал, что у хантавируса существует около 40 серотипов с разной классификацией и своими особенностями. Кроме того, Геннадий Онищенко сообщил, что лучшая защита от хантавирусной инфекции заключается в соблюдении правил личной гигиены и проведении дератизации на загородных участках. По его словам, при первых признаках заражения надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Академик ранее заявил, что на создание вакцины от хантавируса, вспышка которого случилась на круизном лайнере около берегов Испании, потребуется несколько лет. Право на имущественные налоговые вычеты имеют граждане, у которых были сделки с имуществом. Однако в отдельных случаях вычеты при покупке квартиры могут отказать. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский. Однако в некоторых случаях общественный налоговый вычет при покупке квартиры могут не предоставить. Во-первых, если у покупателя на момент сделки не было доходов, облагаемых НДФЛ, отметил эксперт. По словам Хаминского, источник выплаты не может быть сформирован в тех случаях, когда гражданин не работал, был самозанятым без уплаты НДФЛ или находился в декрете, передают РТ. Помимо этого, сотрудники налоговой могут также отказать в вычете при покупке у взаимозависимого лица. По словам юриста, это могут быть супруга, родители, дети, братья, сестры, опекуны или подопечные. Хаминский также добавил, что вычет нельзя получить на ту часть стоимости квартиры, которая оплачена средствами материнского капитала. Эксперты предупредили о возможности мошенников похитить деньги с мобильного счета. Для этого они могут использовать фишинговые ссылки. Такие схемы в настоящее время не являются очень распространенными, поскольку аферистов в большей степени интересуют денежные средства именно на банковских счетах и наличные, пишет РТ. Ранее юрист Даниил Черныхаипов предложил сформировать системный подход для борьбы с мошенничеством. Уголовное преследование и конфискация активов не решат эту проблему.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15 и днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: А тебе никто не знает.

0: Группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Очереди бесят, и гостей, и персонал.
3: Тогда «Рестик». Он ускоряет работу и наводит порядок.
2: Долго внедрять?
3: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
2: А доплаты?
3: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. «Рестик.ком». 18+.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12-27-008-56898.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
8: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
9: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На Омские улицы вернутся автобусы-гармошки, в парке «Вокруг света» готовится к масштабной праздничной программе, и пермский учитель начал бороться с мемом 6-7 среди школьников. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Омские перевозчики в этом году приобретут более полусотни автобусов среднего класса и 82 большого класса. Об этом на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры рассказал глава профильного департамента Вадим Кормилец. В будущем году запланирована закупка 24 сочлененных автобусов, так называемых гармошек. Автобусы и гармошки не выходили на омские маршруты с 2018 года. Добавлю, сейчас на линию ежедневно выходит до 460 автобусов среднего и большого класса. Зеленая зона в районе перекрестка Крупской и Перелета лидирует в голосовании за объекты благоустройства на левом берегу. Также в списке зеленая площадка у дома 21 по проспекту Комарова и сквер Веретено. Общероссийское голосование за объекты и благоустройство будущего года продлится до 12 июня. Голосовать могут все омичи старше 14 лет через волонтеров или самостоятельно на портале госуслуги. Сегодня 8 вечера Люблинский проспект вновь пешеходным. Движение транспорта будет прекращено на участке от площади Победы до улицы Партизанской до 8 вечера воскресенья. Далее ограничения будут действовать с вечера пятницы до конца выходных до 30 августа включительно. Предупреждать омичей о действующих ограничениях будут информационные стенды. 30 мая Омский парк «Вокруг света» отметит день рождения, сообщили в пресс-службе городской зоны отдыха. В этот день в парке официально презентуют обновленные локации и новые пространства для отдыха. Завершит праздничный вечер музыкальный марафон. Первым хедлайнером станет Мари Краймбрери. Имя второго артиста организаторы пока держат в секрете. Вход на все концертные и развлекательные площадки будет бесплатным. Математик в Перми запретил ученикам использовать на уроке ставшее мемом число 67. Ученики, которые произнесут это число вслух, получат дополнительные задания. В департаменте образования Перми пояснили, что педагог использовал такой нестандартный подход для того, чтобы поддерживать дисциплину на уроках. Причина в том, что школьники слишком бурно реагируют на число 67 во время решения задач. Напомню, мем 67 стал вирусным в конце прошлого года. Он популярен среди поколения альфа как бессмысленная брейн-рот фраза. Сейчас ее используют, например, как реакцию на непонятный вопрос и чтобы разрядить неловкую ситуацию. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
6: найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика. Обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
5: Фарротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
6: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
7: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт Северок 55.ru.
12: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
13: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
12: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
14: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
15: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф. Амина!

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, «Нордпалм».
6: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Эпидемиолог назвал основных переносчиков хантавируса в России. Юрист напомнил, когда могут отказать в вычете при покупке жилья. Мошенники начали похищать средства с мобильных счетов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Полевки и обычные мыши являются основными переносчиками хантавируса в России. Об этом сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. Хантавирус, так же как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса – мыши-полевки, живущие в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут, цитируют его РИА Новости. Также он рассказал, что у хантавируса существует около 40 серотипов с разной классификацией и своими особенностями. Кроме того, Геннадий Онищенко сообщил, что лучшая защита от хантавирусной инфекции заключается в соблюдении правил личной гигиены и проведении дератизации на загородных участках. По его словам, при первых признаках заражения надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Академик ранее заявил, что на создание вакцины от хантавируса, вспышка которого случилась на круизном лайнере около берегов Испании, потребуется несколько лет. Право на имущественные налоговые вычеты имеют граждане, у которых были сделки с имуществом. Однако в отдельных случаях вычеты при покупке квартиры могут отказать. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский. Однако в некоторых случаях общественный налоговый вычет при покупке квартиры могут не предоставить. Во-первых, если у покупателя на момент сделки не было доходов, облагаемых НДФЛ, отметил эксперт. По словам Хаминского, источник выплаты не может быть сформирован в тех случаях, когда гражданин не работал, был самозанятым без уплаты НДФЛ или находился в декрете, передают РТ. Помимо этого, сотрудники налоговой могут также отказать в вычете при покупке у взаимозависимого лица. По словам юриста, это могут быть супруга, родители, дети, братья, сестры, опекуны или подопечные. Хаминский также добавил, что вычет нельзя получить на ту часть стоимости квартиры, которая оплачена средствами материнского капитала. Эксперты предупредили о возможности мошенников похитить деньги с мобильного счета. Для этого они могут использовать фишинговые ссылки. Такие схемы в настоящее время не являются очень распространенными, поскольку аферистов в большей степени интересуют денежные средства именно на банковских счетах и наличные, пишет РТ. Ранее юрист Даниил Черныхаипов предложил сформировать системный подход для борьбы с мошенничеством. Уголовное преследование и конфискация активов не решат эту проблему.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Лукоян 110, 547, 605, 1196.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Реклама на радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
20: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
21: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» проектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 3512-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
11: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
12: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
14: Фа-фа-фаротека.
15: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
16: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
17: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
18: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
17: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
19: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
20: Для слушателей старше 12 лет.
21: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
22: Амина,

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Включайтесь! «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
3: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Госдуме предложили маркировать изображения и видео, полностью созданные человеком без использования нейросетей. Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображения и видео, полностью созданные человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Об этом на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России» сообщил диетолог Минздрава России академик Виктор Тутильян. Его слова приводит ТАСС. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, сказал диетолог. Специалист отметил, что к основным пищевым нарушением граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза, и насыщенных жиров. Многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза. И в завершении выпуска. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5,5 месяцев 26 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Аналитики платформы изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен по версии книжного сервиса. Третье место по популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, пятое – Александр Пушкин. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, все, кто слушает радио Ваня. Горячий пламенный привет из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Наступила пятница, долгожданный день. Незаметно пролетела рабочая неделя, поскольку была короткой благодаря великому празднику Дню Победы. А у нас, как всегда, в эти часы, в эти минуты игра «Угадай фильм». Правила несложные. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, непременно позвоните. 325-696, код города 812. Друзья мои, я могу ошибаться. Возможно, мы когда-то уже угадывали с вами эту кинокартину, но учитывая ее, так сказать, легендарный статус, я бы делал это регулярно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ему будет приятно.
3: Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо.
4: Меня в Орджоникидзе ждут.
3: Знаешь что, я тебе умливость скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
1: Буквально растащили эту картину на цитаты. Конечно же, все без исключения ее угадали. Вопрос, кому же удастся дозвониться сегодня и получить в подарок за правильный ответ фирменный шопер от радио Ваня. Удачи! Жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет. Хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Весной мы купим овощи и фрукты.
6: Потом игрушки.
5: Потом продукты.
7: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
10: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
18: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита – все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: Фильм. Итак, друзья, пятница. Время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Людмила. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда звоните, Людмила?
1: Город-герой Смоленск.
0: Ой, огромнейший привет всем, кто живет в этом прекрасном городе. Как, кстати, у вас с погодой?
1: Дождливо. Сперва дождливо.
0: Да что ж такое происходит-то, я не понимаю. Вчера мы совпали по погоде с другим городом, сегодня мы совпадаем со Смоленском. Мы практически побратимы. Сегодня в Петербурге с утра идет дождь и обещают, что закончится где-то в районе 20:00, хотя это не точно. Людмила, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Ему будет приятно.
3: Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо.
4: Меня в Орджоникидзе ждут.
3: Знаешь что, я тебе умливость скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
0: Итак, Людмила, как же называется этот фильм?
1: Это фильм «Мимино».
5: Угайдал!
0: Это фильм «Мимино», что в переводе с грузинского означает...
1: Горы, по-моему, или птичка.
0: Все-таки птичка. Птичка, а это была другая. Птичка невеличка, в смысле чита в грита, чита маргарита. А «Мимино» да. Это по-грузински будет «Сокол». Кстати, картина имела другое название. Помните, там был такой эпизод, когда уже он стал летчиком международных авиалиний. И вот его коллега спрашивает: «Валентин Константинович, хорошо сейчас в горах?» «А, ничего особенного». Он вообще такой немногословный. Так вот, фильм сначала хотели именно так и назвать. «Ничего особенного». Но все-таки название «Мимино» смогли отстоять, ссылаясь на то, что мы станем этот фильм показывать на международных кинофестивалях. Пусть иностранцы ничего не понимают. Ну, в общем, конечно, здорово, что «Мимино». А кто у нас разговаривал вот в этом эпизоде, который мы угадывали?
1: Прудик Макартычан. Это его реплики.
0: Точно. Я вас специально к этому подвел, потому что это гениальный был абсолютно человек. И несколько знаменитых фраз Рубика, которые вошли в фильм, он придумал сам. В частности, «Я сейчас там так хохотался». Или «Ты одна, не две пары в сапоге». Ну и самое, конечно, его: «Я вам один умную вещь скажу, но только вы не обижайтесь».
1: Твоя машина стоит в другом дворе.
0: Да. Этот фильм, конечно, растащили на цитаты. Можно бесконечно вспоминать фразы из этой гениальной кинокартины. Огромное спасибо вам, Людмила, за звонок. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня.
1: Спасибо вам большое.
0: Хотите поприветствовать кого-нибудь?
1: Нет.
0: Ну тогда всем, кто живет в Смоленске, огромный привет.
1: Да, обязательно.
0: С наступающими выходными и хорошего дня.
1: Спасибо, до свидания, вам тоже.
0: Всего доброго.
5: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15 и днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Дана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, помните? Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая. Чудесный был кинофильм. Почему вспомнил эти строчки? Да потому что сегодня, 15 мая, отмечается День соломенной шляпы. Именно об этом чудесном предмете гардероба и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Первые соломенные шляпы в европейской части появились еще в Древней Греции. Пастухи плели их из самого простого и доступного материала, который буквально лежал под ногами. Потом на протяжении нескольких веков они оставались востребованным головным убором для крестьян и мастеровых.
0: Четвертое место.
1: В средние века форма и цвет, а также то, как шляпы были украшены, указывало на сословную или профессиональную принадлежность человека. Так знатные люди щеголяли в шляпах, декорированных самоцветами и драгоценными камнями. Горожане часто отдавали предпочтение черным моделям, а врачи носили высокие головные уборы.
0: Третье место.
1: Как и многие другие, ставшие модными и популярными среди женщин предметами гардероба, соломенная шляпа изначально считалась мужским аксессуаром, и только в 17 веке эта монополия подошла к концу. Считается, что моду на соломенные аксессуары ввела французская королева Мария Антуанетта.
0: Второе место.
1: В 20-е годы прошлого века Коко Шанель популяризировала шляпки в форме колокольчика клош. В 30-е годы с легкой руки актрисы Греты Гарбо в моду вошли модели слауч – шляпы с приспущенными полями, таинственно закрывающими лицо. Шляпы впоследствии носили все поголовно – рабочие, аристократы, американские фермеры, венецианские гондольеры, хиппи и звезды поп-культуры.
0: Первое место.
1: В мире существует множество музеев соломенной шляпы. Один из самых известных – художественный музей соломенной шляпы и плетения Доминика Микеллаччи в городе Синье, что находится в пригороде Флоренции.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Без тебя жизни нет,
3: я не могу найти.
2: Сколько ни жми к стене,
3: сквозь нее не пройти.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России увеличился. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший пароход. Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим 16 986. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска. Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время, пишет «Известия». Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают это при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. 42% участников опроса признали, что имитируют деятельность на работе каждую неделю. 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% каждый день, а 10% крайне редко. Особенно часто 37% россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Если надо...

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Казан Мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, нам 7 раз курица, королева 40, корпус 40, угорян 110, 547, 605, 1196.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511, 3, восьмерки.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78 60 78.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: и счастлив всегда был.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Надеюсь, что сильная половина не будет со мной спорить. Для меня лично Дженнифер Лопес была и есть будет шикарной женщиной, которой я всегда буду восхищаться. Мои глаза буквально наслаждались. Картина, которую хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Поклонник». И Дженнифер Лопес здесь играет учительницу литературы. Она знает, что муж ей изменяет, но с разводом почему-то тянет. И вот однажды в дом по соседству въезжает некий 19-летний красавчик, который начинает оказывать Клэр знаки внимания. Она на эти уговоры, мягко говоря, поддалась. Но вскоре влечение мальчика к ней перерастает в одержимость. Да, друзья мои, перед нами классический триллер. А еще, конечно, интересно было наблюдать за трансформацией вот этого самого юноши. К концу фильма он уже никакую личность из себя не представляет. Это, говоря мягко, не человек, а какое-то позорное и ненужное чудовище. Посему, друзья, если вы являетесь поклонниками вот таких классических триллеров, непременно посмотрите. «Кино на вечер», «Поклонник», смотрите с удовольствием.
0: «Кино на вечер». Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Музыкантами в транспорте сейчас уже никого не удивишь. А вот жительница Сингапура по имени Кира тоже нередко разъезжает на автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков пением. Причем делает это совершенно безвозмездно. Люди в большинстве своем с большой симпатией относятся к этой певице, а некоторые и вовсе готовы спеть с девушкой дуэтом. Но вот недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием в лице водителя. Она стояла и распевала очередную песенку «Крепче за баранку, держись, шофер». Ну, это я фантазирую. Он остановил автобус, подошел к ней и твердо заявил: петь можно только сидя. Что ж, пришлось девушке занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше нравится соблюдение правил. Да и вообще, мне кажется, он джентльмен. Впрочем, с водителем согласились многие в интернете, заявившие, что безопасность пассажиров в данной ситуации все-таки важнее искусства. И это, друзья, конечно же, правильно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.
2: Радио Ваня. Радио Ваня. Звезда. Не страшно, пап.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15 и днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
0: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Каз-Курорт» 510-123.
8: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Включайтесь! Триколор показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
18: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
19: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
20: Платформы, рынок, технологии.
19: Монетизация.
20: Цены, процедуры, практические инсайты.
19: Нейросети на практике.
20: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
19: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
20: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
19: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
20: Без возрастных ограничений.
0: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
10: Я Егор Шарко.
11: Я Дима Лихачев.
10: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
11: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
9: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
12: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Школьная дискотека. Дискотека.
15: Фабрика звезд.
16: Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
17: 12+.
18: Ваня. Радио.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Как вы помните, недавно певец Шура выпустил автобиографическую книгу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х». На ее презентации исполнитель хита «Твори добро» высказался о подарках от поклонников, а также рассказал о своем отношении к прошлому. В беседе с журналистами артист сообщил, что принципиально отказывается принимать от фанатов еду, а цветы и вовсе считает излишеством. По мнению певца, люди и без того уже достаточно потратились на билет. Отвечая на вопрос, что же делать тем, кто все-таки хочет порадовать артиста сладким, Медведев был категоричен. Единственное, что я говорю всем, я не беру никакую еду. Нет, если конфеты несете, ешьте сами. С юмором ответил Шура. Традицию приносить подарки на концерты артист связывает со сложными временами 90-х. По его словам, сегодня подобное уже не встречается, и подношения в виде еды любимым исполнителям остались в прошлом. Друзья мои, а я лично то время, когда на радио несли всяческие закуски, вспоминаю с теплотой.

Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Лондонская компания Secret Cinema, известная масштабными иммерсивными проектами, анонсировала амбициозную постановку. Первую в мире театральную адаптацию культового диснеевского блокбастера «Пираты Карибского моря». Зрителей ждет полное погружение в мир знаменитых морских разбойников. С февраля 27 года в течение 10 недель в новой флагманской локации на полуострове Гринвич оживет легендарная вселенная «Проклятие черной жемчужины». Участники смогут свободно перемещаться по детально воссозданным пиратским декорациям, взаимодействовать с любимыми персонажами, такими как капитан Джек Воробей, и ощутить себя частью захватывающей истории. Постановка обещает декорации кинематографического масштаба, живые театральные представления, зрелищные трюки, выступления живой группы и, конечно же, возможность оказаться на борту «Черной жемчужины». Это событие обещает стереть границы между кино, театром и живым зрелищем, став, по словам создателей, самой амбициозной постановкой Secret Cinema за всю историю. Да, могу только позавидовать по-хорошему счастливчикам, которые попадут в этот проект.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 16 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 23. Ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Реклама на радио Баня. Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. Весна на всю громкость.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, помните? Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветыной слетая. Чудесный был кинофильм. Почему вспомнил эти строчки? Да потому что сегодня, 15 мая, отмечается День соломенной шляпы. Именно об этом чудесном предмете гардероба и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Первые соломенные шляпы в европейской части появились еще в Древней Греции. Пастухи плели их из самого простого и доступного материала, который буквально лежал под ногами. Потом на протяжении нескольких веков они оставались востребованным головным убором для крестьян и мастеровых.
0: Четвертое место.
1: В средние века форма и цвет, а также то, как шляпы были украшены, указывало на сословную или профессиональную принадлежность человека. Так знатные люди щеголяли в шляпах, декорированных самоцветами и драгоценными камнями. Горожане часто отдавали предпочтение черным моделям, а врачи носили высокие головные уборы.
0: Третье место.
1: Как и многие другие, ставшие модными и популярными среди женщин предметами гардероба, соломенная шляпа изначально считалась мужским аксессуаром, и только в 17 веке эта монополия подошла к концу. Считается, что моду на соломенные аксессуары ввела французская королева Мария Антуанетта.
0: Второе место.
1: В 20-е годы прошлого века Коко Шанель популяризировала шляпки в форме колокольчика клош. В 30-е годы с легкой руки актрисы Греты Гарбо в моду вошли модели слауч – шляпы с приспущенными полями, таинственно закрывающими лицо. Шляпы впоследствии носили все поголовно – рабочие, аристократы, американские фермеры, венецианские гондольеры, хиппи и звезды поп-культуры.
0: Первое место.
1: В мире существует множество музеев соломенной шляпы. Один из самых известных – художественный музей соломенной шляпы и плетения Доминика Микеллаччи в городе Синье, что находится в пригороде Флоренции.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Конечно, сейчас принято и вполне себе даже обычно знакомиться онлайн, то есть в интернете. Но вы знаете, как показывает статистика, первые очные свидания оказываются последними. Я сегодня хочу озвучить небольшой топчик, который собрали девушки, как раз оказавшиеся в подобных ситуациях. Несколько историй про ухажеров. Один пришел на свидание с полупустой бутылкой напитка и выкинул бутылку прямо при девушке. Другой, после двух недель ежедневного общения, спросил имя девушки на первом свидании. Третий говорил все время о книгах, сказал, что много читал, так как было много свободного времени. Думаете, почему он много читал? 4 года сидел в тюрьме. А последний, наверное, превзошел всех. Пригласил в ресторан, который выбрал сам. В конце вечера спросил у девушки, как будем оплачивать счет, потому что он, видите ли, только что устроился на работу и зарплату еще не получал. Так что, милые дамы, если знакомитесь в интернете, не торопитесь с первым свиданием. Узнайте человека получше. И как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
4: Я Егор Шарко.
5: Я Дима Лихачев.
4: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
5: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
3: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
6: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
10: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
11: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
6: Я Егор Шарков.
7: Я Дима Лихачев.
6: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
7: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
5: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
8: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
12: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Надеюсь, что сильная половина не будет со мной спорить. Для меня лично Дженнифер Лопес была и есть будет шикарной женщиной, которой я всегда буду восхищаться. Мои глаза буквально наслаждались. Картина, которую хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Поклонник». И Дженнифер Лопес здесь играет учительницу литературы. Она знает, что муж ей изменяет, но с разводом почему-то тянет. И вот однажды в дом по соседству въезжает некий 19-летний красавчик, который начинает оказывать Клэр знаки внимания. Она на эти уговоры, мягко говоря, поддалась. Но вскоре влечение мальчика к ней перерастает в одержимость. Да, друзья мои, перед нами классический триллер. А еще, конечно, интересно было наблюдать за трансформацией вот этого самого юноши. К концу фильма он уже никакую личность из себя не представляет. Это, говоря мягко, не человек, а какое-то позорное и ненужное чудовище. Посему, друзья, если вы являетесь поклонниками вот таких классических триллеров, непременно посмотрите. Кино на вечер. Поклонник. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Музыкантами в транспорте сейчас уже никого не удивишь. А вот жительница Сингапура по имени Кира тоже нередко разъезжает на автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков пением. Причем делает это совершенно безвозмездно. Люди в большинстве своем с большой симпатией относятся к этой певице, а некоторые и вовсе готовы спеть с девушкой дуэтом. Но вот недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием в лице водителя. Она стояла и распевала очередную песенку «Крепче за баранку, держись, шофер». Ну, это я фантазирую. Он остановил автобус, подошел к ней и твердо заявил: «Петь можно только сидя». Что ж, пришлось девушке занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше нравится соблюдение правил. Да и вообще, мне кажется, он джентльмен. Впрочем, с водителем согласились многие в интернете, заявившие, что безопасность пассажиров в данной ситуации все-таки важнее искусства. И это, друзья, конечно же, правильно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня». Весенние ночи. Юбки короче.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Я так

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.

яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио.

0: знаешь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любит стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не добудешь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.